musicians gather round. He throws some rice.

always. This one will be his hit. And he switches off the lamp.

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Больше, чем радио. Слушать и слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

Доброе утро! Начинаем занятие с подтягивания. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опустите. Мышцы расслабьте. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно опустить. Снова. Потянуться в исходное положение. Вдохнуть. Выдохнуть.

Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Ноги вы соединили? Правильно. Вдохните шагом марш!

Третье упражнение – рывки руками. Исходное положение займите. Ноги врозь, опущенные руки отведены назад. Пальцы сжать. Упражнение начали. Руки вверх.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны с подниманием одной руки через сторону вверх. Вы ноги соединили? Кто не соединил, соедините. Руки опущены. Правую руку вверх, туловище влево. Выпрямитесь. Вправо. Выпрямитесь. Раз, два, три, четыре.

Пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Готовьтесь. Займите исходное положение. Подтягивание колена к груди. Левую ногу согнуть, колено к груди. Выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первое чеховское радио.

0: чем радио. Комета.
1: Столица Чеховского района, 8 часов утра.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.
6: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Примета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: 9.00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
0: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: 30 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Более половины опрошенных россиян, 56%, планируют поменять смартфон в ближайшие полгода или не исключают такой возможности. При этом 10% рассказали, что купят новое устройство в течение месяца. Среди тех, кто собирается обновить телефон в течение полугода, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, таких 33%. Еще 11% опрошенных недавно приобрели новый телефон, и треть респондентов не планирует покупку в ближайшие полгода. Причем женщины оказались категоричнее в своем нежелании менять технику, чем мужчины. 36% против 28%.
1: Копейка рубль бережет.
2: Юрист Натали Феофанова предупредила, что хранение определенных банковских карт может привести к потере денег и невозможности получить крупные кредиты. Владелец может ошибочно полагать, что при нулевом балансе банк о нем забыл, однако с него могут списываться комиссии за отсутствие операций или СМС-информирования. Баланс уходит в минус, формируя технический овердрафт под 30-40% годовых. Неприятные сюрпризы способны преподнести и кредитные карты, которые просто лежат без дела. Даже нетронутый лимит учитывая банками при расчете показателя долговой нагрузки. Единственным выходом является подача заявления на полное закрытие карты и обнуление лимита. При этом важно учитывать, что процедура занимает время. От 30 до 45 дней счет еще будет числиться в бюро кредитных историй.
1: Идея на миллион.
2: Озон запустил новый режим Like Zone – отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и адаптированным интерфейсом для молодой. В нем используются эмодзи и обращение к пользователю на «ты», а рекомендации формируются с учетом возраста и интересов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта. Включить и выключить его можно в профиле как авторизованным, так и неавторизованным пользователям. Ключевая особенность Like Зона – функция «Купи мне». С ее помощью юный пользователь может добавить понравившийся товар в семейную корзину и таким образом сообщить о нем родителям. При этом привычный способ выбирать и покупать товары самостоятельно при активации режима также остается доступным. Среди игровых механик режим свайпов пользователь просматривает карточки товаров, отмечая понравившиеся и пропуская неинтересные. Особое внимание уделяется безопасности, поэтому в режиме недоступны товары категории 18+, и некоторые другие категории. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Сибири и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Граждан России в следующем году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщила эксперт президентской академии Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости. В 2027 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя, которая выпадает на период с 15 по 20 февраля, сказала она. Согласно проекту Министерства труда и социальной защиты, отметила Подольская, рабочий день с понедельника 22 февраля перенесут на субботу 20-го. Это даст провести длинные выходные в честь дня.

0: защитника Отечества. Жители России могут заключить социальный контракт, в рамках которого государство предоставит им до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела или до 200 тысяч рублей на личное подсобное хозяйство. Об этом журналистам РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она пояснила, что социальный контракт представляет собой соглашение между гражданином и органом социальной защиты. Документ обязывает государство оказать поддержку физическому лицу, которое должно выполнить согласованную программу по улучшению своего положения. Соцконтракт можно заключать для поиска работы, открытия собственного дела, ведения личного подсобного хозяйства или преодоления трудной жизненной ситуации, отметила омбудсмен. И в завершении выпуска: власти Сингапура решили платить гражданам за чтение книг. Об этом сообщает Independent. В городе-государстве запустили 5-летнюю национальную программу по укреплению культуры чтения в стране. Компанию запустил Национальный библиотечный совет. Ее участникам предлагают зайти на веб-сайт программы или в мобильное приложение и потратить минимум 15 минут на чтение в день. Это примерно столько же времени, сколько требуется, чтобы проехать 3 остановки на метро, дождаться автобуса или выпить утренний кофе. Из маленьких моментов складываются большие истории. Узнайте, к чему может привести чтение по 15 минут в день, говорится на сайте проекта. За чтение продолжительностью не менее 15 минут можно заработать 20 виртуальных монет. За каждые 1000 монет участникам будут начислять по доллару. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.
1: Hi, this is Комета. Mike Marini.

прощаю долги, все на свете кляня, а потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь меня,

0: Комета. Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 4

396 72 76 123. Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Россиянам объяснили, какая защита смартфона оптимальная. Оптимальным способом защиты смартфона от несанкционированного доступа является сочетание надежного пароля и биометрии. По словам экспертов, распознавание лица или отпечатка пальца удобно для повседневной разблокировки, а код остается основным способом подтверждения личности. Также рекомендуется использовать длинный и непредсказуемый пин-код, либо буквенно-цифровой пароль. Биометрию при этом стоит подключить как дополнительный способ входа. Такой подход позволяет совместить удобство быстрой разблокировки с более надежной защитой устройства в ситуациях, когда биометрическая авторизация недоступна. Специалисты также посоветовали не использовать очевидные комбинации цифр и не сообщать установленный код другим людям. Вводить его на виду у посторонних тоже не стоит. Злоумышленник может запомнить комбинацию и попытаться получить доступ к устройству позже. В некоторых ситуациях смартфон самостоятельно запрашивает основной пароль вместо биометрии. Например, это происходит после перезагрузки устройства или при срабатывании предусмотренных производителем механизмов безопасности. По мнению экспертов, такая особенность дополнительно повышает уровень защиты, поскольку для доступа в этих случаях недостаточно одного отпечатка пальца или изображения лица. Если владелец опасается, что кто-то пытается разблокировать телефон без его согласия, биометрию можно временно отключить. После этого для следующего входа потребуется именно код-пароль. Это может пригодиться в ситуации, когда существует риск принудительной разблокировки смартфона с помощью отпечатка пальца или распознавания лица. Отдельное внимание эксперты советуют уделить сим-карте. Для нее также можно установить пин-код. Такая мера защищает номер в случае, если злоумышленник получил физический доступ к сим-карте и попытается использовать его в другом устройстве. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
0: Комета. Первое чеховское

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Чеховские депутаты в ходе очередного заседания приняли решение присвоить главе округа Михаилу Собакину классный чин «Действительный муниципальный советник Московской области первого класса». Теперь чиновник будет получать соответствующую надбавку к должностному окладу. Решение было принято почти единогласно. Против выступил только депутат Павел Хлюпин. На вопрос председателя Совета депутатов Галины Козиной о том, чем мотивирована такая позиция, Хлюпин заявил: «Не заслужил». Напомним, что в этом году расходы бюджета на содержание высшего должностного лица округа были увеличены с 3 миллионов рублей до 7. И это без учета премий, которые чиновник получает регулярно и размер которых не разглашается. Глава Чехова рекомендовал предприятиям и организациям самостоятельно позаботиться о защите от атак беспилотных летательных аппаратов. В качестве защиты Михаил Собакин предложил использовать сетку «Рабицу». Руководителям рекомендовано защитить свои строения. В качестве базовой защиты можно использовать хотя бы сетку «Рабицу».

0: гаубицу, способную сдержать взрыв на расстоянии 20 метров, написал глава округа в своем телеграм-канале. Крюковский вентиляторный завод уличили в нарушении экологических норм и вынесли предостережение. Проверку провели специалисты Минэкологии Московской области по жалобам местных жителей на выбросы с производственной площадки в деревне Крюково. В ходе инспекции на территории была обнаружена металлическая печь, в которой могли сжигаться отходы. Предприятию вынесено предостережение, сообщил глава ведомства Тихон Фирсов. Бывший заместитель главы Чехова Александр Тетерин возглавил Коломенское муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». Оно занимается благоустройством города, сбором отходов, а также содержанием и уборкой дорог и территорий. Напомним, что Тетерин успел поработать в легендарном ЖКХ города Чехов, которое на основании поддельных протоколов общих собраний собственников в 2024 году захватило контроль над 400 многоквартирных домов. В муниципальном предприятии ЖКХ Чеховского района и в МБУ «Чеховское благоустройство», а также в администрации округа в должности заместителя главы. В Серпуховском историко-художественном музее открылась уникальная выставка «Боги и люди. От мифа к истории». В специально оформленных интерьерах галереи «Каретный сарай» выставлено более 60 живописных шедевров русского и западноевропейского искусства. В числе представленных работ – полотна Крамского, Сурикова, Репина, Васнецова, Нестерова, Поленова и Ге, а также произведения западных мастеров – Либрена, Дициана и Ричи. В проекте задействованы экспонаты из 8 российских музеев – Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Исторического музея, Музея Москвы, Серпуховского, Нижегородского и Ивановского художественных музеев, а также из частных собраний. Выставка будет работать до 28 марта 2027 года.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и 15-17 тепла. Ветер западный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Матерей-героинь в России освободят от сбора документов для получения выплат в 2027 году. Как сообщили РИА Новости, в Госдуме инициатива принадлежит Министерству труда. Механизм начисления средств изменится с 1 января 2027 года. Социальный фонд России будет перечислять единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей без заявлений со стороны родителей, рассказал депутат Нижней палаты парламента Владимир Исаков. По его словам, Минтруд уже разработал соответствующий проект нормативного акта. Как только президент подписывает указ о награждении, государственная информационная система должна сама это зафиксировать. Женщине не придется ничего доказывать и подтверждать свой статус справками, пояснил парламентарий. Он уточнил, что перевод процедуры в проактивный формат позволит полностью исключить лишнюю бюрократическую нагрузку на многодетных матерей. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства обнаружило на Луне крупнейший новый кратер в Солнечной системе. В публикации отмечается, что кратер диаметром 222 метра был обнаружен с помощью межпланетной станции в 2025 году. Отмечается, что он образовался весной 2024 года и является крупнейшим современным ударным кратером, обнаруженным в Солнечной системе. Тогда в спутник Земли врезался фрагмент кометы или астероида. Согласно современным моделям, подобное событие случается раз в 132 года. Таким образом, это событие представляет собой статистически редкое, фактически уникальное наблюдение, говорится в публикации. И в завершении выпуска режиссер Никита Михалков работает над сценарием нового фильма, об этом сообщает ТАСС. Михалков раскрыл

0: был на сборе труппы театра «Мастерская 12», что вероятное название картины «Русский овощ». «Бог даст, фильм получит название «Русский овощ», — сказал кинематографист. Другие детали проекта режиссер не раскрыл. Напомним, последний полнометражный фильм «Солнечный удар», где Никита Михалков выступал в качестве режиссера, вышел в 2014 году. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не...

0: Первое чеховское радио. Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. И мы начинаем с елки. Мальчик-красавчик. Мальчик-красавчик по имени Игорь заступил на смену, поэтому присылайте ему заявки по телефону 8 916 244 00.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать и слышать.

0: Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Между тем, у меня заявка от Виктора. Эта заявка была даже не одна. Вот одна уже прозвучала. Группа «Орфей». Далее он еще просил группу «Самоцветы», «Поля моря» и «Джеймса Ласта». Но все это будет вот в течение буквально 15 минут до окончания этого часа примерно, да? Ну, а сейчас вот как раз «Поля моря» и группа «Самоцветы» для Виктора.
0: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8 916 244 2044.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень плавно отбивает первый час, и я ухожу на второй. Жду ваших заявок по телефону 8 916 244 00 44.

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Чеховские депутаты в ходе очередного заседания приняли решение присвоить главе округа Михаилу Собакину классный чин «Действительный муниципальный советник Московской области первого класса». Теперь чиновник будет получать соответствующую надбавку к должностному окладу. Решение было принято почти единогласно. Против выступил только депутат Павел Хлюпин. На вопрос председателя Совета депутатов Галины Козиной о том, чем мотивирована такая позиция, Хлюпин заявил: «Не заслужил». Напомним, что в этом году расходы бюджета на содержание высшего должностного лица округа были увеличены с 3 миллионов рублей до 7. И это без учета премий, которые чиновник получает регулярно и размер которых не разглашается. Глава Чехова рекомендовал предприятиям и организациям самостоятельно позаботиться о защите от атак беспилотных летательных аппаратов. В качестве защиты Михаил Собакин предложил использовать сетку «Рабицу». Руководителям рекомендовано защитить свои строения. В качестве базовой защиты можно использовать хотя бы сетку «Рабицу», способную сдержать взрыв на расстоянии 20 метров, написал глава округа в своем телеграм-канале. Крюковский вентиляторный завод уличили в нарушении экологических норм и вынесли предостережение. Проверку провели специалисты Минэкологии Московской области по жалобам местных жителей на выбросы с производственной площадки в деревне Крюково. В ходе инспекции на территории была обнаружена металлическая печь, в которой могли сжигаться отходы. Предприятию вынесено предостережение, сообщил глава ведомства Тихон Фирсов. Бывший заместитель главы Чехова Александр Тетерин возглавил Коломенское муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». Оно занимается благоустройством города, сбором отходов, а также содержанием и уборкой дорог и территорий. Напомним, что Тетерин успел поработать в легендарном ЖКХ города Чехов, который на основании

0: изготовлению поддельных протоколов общих собраний собственников в 2024 году захватила контроль над 400 многоквартирных домов в муниципальном предприятии ЖКХ Чеховского района и в МБУ «Чеховское благоустройство», а также в администрации округа в должности заместителя главы. В Серпуховском историко-художественном музее открылась уникальная выставка «Боги и люди. От мифа к истории». В специально оформленных интерьерах галереи «Каретный сарай» выставлено более 60 живописных шедевров русского и западноевропейского искусства. В числе представленных работ – полотна Крамского, Сурикова, Репина, Васнецова, Нестерова, Поленова и Ге, а также произведения западных мастеров – Лебрена, Дициана и Ричи. В проекте задействованы экспонаты из 8 российских музеев – Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Исторического музея, Музея Москвы, Серпуховского, Нижегородского и Ивановского художественных музеев, а также из частных собраний. Выставка будет работать до 28 марта 2027 года.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и 15-17 тепла. Ветер западный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Рабочий полдень на комете.
8: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
7: 8-916-244-0044.
8: Рабочий полдень на комете.
9: «Комета». Первая чеховская.

0: Чеховское радио. Радио Комета. Комета. 92.6 FM. Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Закончились новости, и вот рабочий полдень плавно перешел второй час. Это была певица Варвара, которая, так сказать, уже нам ознаменовала о том, что скоро Новый год. Но я уже говорил о том, что до Нового года осталось буквально, ну, вообще осталось совсем немножко, 104 дня, там, и 10 часов, там, с копеечками, да. Поэтому время идет быстро, на самом деле. Лето прошло, и вот уже, понимаешь ли, осень наступила, и уже более того, что уже даже первый месяц осени уже практически заканчивается. Полторы недели осталось, и мы уже вступим уже в октябрь. Поэтому присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-2044. До 14.00 наша программа с радостными песнями, так сказать, и плясками, и на радио, и весельем закончится, поэтому присылайте, время еще есть. Между тем, Виктор продолжает слать заявки. Ада Якушева и Виа Самоцвета прямо сейчас. Далее, следующий час откроют группы Верасы и Офенбах. Я посмотрю, что у нас было интересного в новостях в этот день, 18 сентября, за разные годы, столетия, десятилетия.
0: Рабочий полдень на Комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море

0: эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в Шарк.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Комета. Первое чеховское радио.

0: слышать. Больше, чем радио. Планета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем у меня идут заявки. Заявка от Анны. Анна пишет: мой любимый Александр, сегодня я хочу сделать для тебя заявку, чтобы мы стали ближе друг к другу. И пусть в нашей семье будет место для смеха, для тихих вечеров, для поддержки друг друга, чтобы мы берегли друг друга и с каждым днем становились еще ближе. Ну, там, походу, наверное, только ребята, наверное, еще только-только семью создают, да? И пусть в нашем личном листе будет песня Леди Гаги «Алехандро», как символ того, что даже в самых ярких и громких моментах я выбрала именно тебя. Ну, вообще, да. Спасибо, что ты есть. С любовью, твоя Анна. Ну, в общем, ребят, ну, я вас поздравляю, так сказать, раз у вас такая молодая семья, и вы такие креативные, да, и, естественно, Леди Гага для вас сейчас сыграет, она же мамашкой стала, но мы же тогда как бы загадали о том, что у нее мальчик, как бы я сказал, да, и месяц рождения в начале где-то августа, прям в самом начале, вот не знаю, надо будет сейчас вот попроверить, да. Я вам желаю счастья, здоровья, семейного счастья, вот, детей, да, вот, и для Александра композиция «Алехандро». Вот, в начале, кстати, произведение там классическое, по-моему, Ференц Лист. Вот эта мне часть особенно нравится. Поэтому, Александр, для вас классика жанра поп-музыки Леди Гага.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем, у меня заявка от Антона, который пишет: обожаю электронику, пусть сегодня в эфире будет мощно атмосферный сет. Попрошу у вас композицию Армина Ван Бурена. У вас не так часто звучит электронная музыка, поэтому я хотел бы поделиться этим маленьким праздником для всех слушателей. Спасибо за вашу работу, за то, что делитесь хорошей музыкой. Между тем, Сергей попросил композицию Дианы Арбениной «Punisher», тоже сюда же я поставлю. И, ну вот, заявки идут, ребят, заявки идут, поэтому если что-то не играет, поэтому нужно как бы немножко уступить другим, хочется другим послушать, поэтому

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Рабочий полдень плавно подходит к своему логическому завершению. Между тем, у меня одна заявка, даже две, я бы так сказал. Зульфия просит композицию Артура Пирожкова «Делай все». А еще у меня заявка от Марины, которая пишет: «Привет, Радио Комета, это Марина. Хочу поздравить с днем рождения самую мою любимую сестренку. Пусть ее день будет каждый ярким, полным сюрпризом, а впереди ждет только счастье. Поставьте для нее хорошую песню». Ну, значит, что могу сказать? Ставим, да. Во всяком случае, напоследок скажу, что сегодня в этот день были некоторые события хорошие. У Мадонны вышел альбом «Music» в 2002 году, насколько я помню, сообщение в Южной Корее между севером и югом. Вот. Надо же, вот надо почитать. Интересно, как вот можно вдруг с севера на юг. Можно ли сейчас вот так ездить у них или нет? У них же так все строго. Вот. Поэтому... пишут, ЦРУ в Америке создали. В Америке создали ЦРУ в 47-м году. Ну, кстати, фильм, по-моему, с Леонардо Ди Каприо вам существует про вот этот момент, кстати, да? Вот. И что могу сказать? Вышел первый номер газеты «Нью-Йорк Таймс» ценой доцента в 1851 году. Все. Значит, Артур Пирожков и для сестры Марины композиция Мадонны «Amazing». Все. С вами был Игорь. Я желаю всем хорошего дня и хорошего настроения.

0: больше, чем радио.
1: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Россия захотела перезапустить прямые рейсы с Японией и Южной Кореей. Авиакомпании Российской Федерации проводят технические консультации с авиаперевозчиками двух стран Азии по этому вопросу. Об этом известием заявил замглавы МИД Российской Федерации Андрей Руденко. Разговор непростой, сложный, потому что, конечно, все, что произошло, это не наша инициатива. К сожалению, на этот шаг пошли наши бывшие партнеры, сообщил он. Руденко добавил, что все же надеется, что прямое авиасообщение получится восстановить. Он также отметил, что это экономически выгодно для Японии и Южной Кореи. Ранее Россия, напомним, захотела наладить прямое авиасообщение с еще одной страной. Речь шла о Пакистане. Во втором квартале текущего года в неформальном секторе российской экономики были задействованы 15 миллионов граждан, что стало максимумом для такого периода за последние 7 лет. О результате со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия». Под неформальной занятостью понимается как теневая, так и легальная деятельность, то есть туда входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, работники семейных и других предприятий, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. За год их количество выросло на 111 тысяч человек. Это почти половина от общего роста численности работающих россиян. Впрочем, такая динамика выглядит умеренной. Например, в 2024 году сегмент вырос почти на 2 миллиона человек. И в завершении выпуска: в поездах российских железных дорог скоро начнет работать первый в мире робот-проводник. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров, выступая на просветительском марафоне «Знания первые» на полях Международного фестиваля молодежи, передает РИА Новости. Скоро вас встретит первый в мире робот-проводник. Он недавно совершил свой эксперимент.

0: экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан», сказал Белозеров. Вместе с тем он отметил, что робот никогда не сможет заменить человека. По словам главы РЖД, люди будут управлять большим количеством роботизированных комплексов, однако принятие решений останется за человеком. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив». С вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. На

0: 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома – закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Хай.

0: лето.
1: В городе и районе 15 часов.
0: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Чеховские депутаты в ходе очередного заседания приняли решение присвоить главе округа Михаилу Собакину классный чин «Действительный муниципальный советник Московской области первого класса». Теперь чиновник будет получать соответствующую надбавку к должностному окладу. Решение было принято почти единогласно. Против выступил только депутат Павел Хлюпин. На вопрос председателя Совета депутатов Галины Козиной о том, чем мотивирована такая позиция, Хлюпин заявил: «Не заслужил». Напомним, что в этом году расходы бюджета на содержание высшего должностного лица округа были увеличены с 3 миллионов рублей до 7. И это без учета премий, которые чиновник получает регулярно и размер которых не разглашается. Глава Чехова рекомендовал предприятиям и организациям самостоятельно позаботиться о защите от атак беспилотных летательных аппаратов. В качестве защиты Михаил Собакин предложил использовать сетку «Рабицу». Руководителям рекомендовано защитить свои строения. В качестве базовой защиты можно использовать хотя бы сетку «Рабицу», способную сдержать взрыв на расстоянии 20 метров, написал глава округа в своем телеграм-канале. Крюковский вентиляторный завод уличили в нарушении экологических норм и вынесли предостережение. Проверку провели специалисты Минэкологии Московской области по жалобам местных жителей на выбросы с производственной площадки в деревне Крюково. В ходе инспекции на территории была обнаружена металлическая печь, в которой могли сжигаться отходы. Предприятию вынесено предостережение, сообщил глава ведомства Тихон Фирсов. Бывший заместитель главы Чехова Александр Тетерин возглавил Коломенское муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». Оно занимается благоустройством города, сбором отходов, а также содержанием и уборкой дорог и территорий. Напомним, что Тетерин успел поработать в легендарном ЖКХ города Чехов, которое на основании поддельных протоколов общих собраний собственников в 2024 году захватило контроль над 400 многоквартирных домов. В муниципальном предприятии ЖКХ Чеховского района и в МБУ «Чеховское благоустройство», а также в администрации округа в должности заместителя главы. В Серпуховском историко-художественном музее открылась уникальная выставка «Боги и люди. От мифа к истории». В специально оформленных интерьерах галереи «Каретный сарай» выставлено более 60 живописных шедевров русского и западноевропейского искусства. В числе представленных работ – полотна Крамского, Сурикова, Репина, Васнецова, Нестерова, Поленова и Ге, а также произведения западных мастеров – Либрена, Дициана и Ричи. В проекте задействованы экспонаты из 8 российских музеев – Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Исторического музея, Музея Москвы, Серпуховского, Нижегородского и Ивановского художественных музеев, а также из частных собраний. Выставка будет работать до 28 марта 2027 года.
1: Погода.
2: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и 15-17 тепла. Ветер западный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
4: Не настоящее.

0: мне настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Всех приветствую на радиоволнах. В студии у микрофона Дима Казанцев. Всем бодрости и легкости. Пусть день пройдет без особых проблем. Очень скоро расскажу что-нибудь интересное, поэтому будьте с нами.

0: Внимание! Осень замечена в Papa John's. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Сначала могло показаться, что в музыке только гармония есть, а оказывается, не только в ней. ЦИОМ назвал зумеров самым оптимистичным поколением. Почти половина граждан, родившихся в 2001 году и позже, сообщили о позитивном настрое. Но с возрастом уровень оптимизма постепенно снижается. То есть самыми тревожными по результатам опроса оказались младшие миллениалы. Это те, кто родился с 1992 по 2000. В этой прослойке чувство тревоги испытывают 37% опрошенных. Ничего удивительного, 90-е годы никто не называет спокойными. И, вероятно, именно это повлияло на людей, родившихся в 90-х годах.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: радио. Радио «Комета».
1: Всем, кто принимает пищу, приятного аппетита. То есть та ситуация, когда хорошего человека должно быть много. Поскольку человек худеющий, он слишком серьезный, целеустремленный и по-спортивному злой. Всем бодрости в нашей компании. Очень скоро музыка вернется.

0: Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Эконом-строй. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио.
1: Раньше смотрел очень много мотивационных видео, которые настраивают на большие и маленькие победы. А ведь у каждого свои намерения и желания. Начинайте большие свершения с малого. И жизнь заиграет новыми красками, когда музыка...

92.6 FM. Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Мета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
4: Пожалуй, самое сложное – это собрать правильные конструкторы собственной жизни. Хочется, чтобы тут присутствовали и добрые отношения, и интересная работа, и классная компания друзей, которые с тобой и в огонь, и в воду. Но есть вещи, которые не зависят от конструкторов и планирования. Это обстоятельства. Они могут складываться далеко не в нашу пользу. Поэтому выдыхаем и не питаем пустых иллюзий. Рано или поздно мы придем к своим мечтам, если будем что-то для этого делать под музыку на любимой волне.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: земле Лопасненской 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российские семьи с двумя и более детьми с 26 года могут вернуть часть НДФЛ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова в беседе с РИА Новости. Она рассказала, что это можно сделать семьям с детьми до 18 лет. В ситуации, если ребенок учится очно, то вычет можно получить до 23 лет. При этом средний душевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум в 1,5 раза. Лантратова пояснила, что при расчете определяется разница между уплаченным НДФЛ и налогом с того же дохода, рассчитанным для целей выплаты по ставке 6%. Если условия соблюдают оба родителя, обратиться может каждый. В этом году заявления за 2025 год принимаются до 30 сентября включительно. Россия обсуждает с Израилем возобновление полетов авиакомпании «Аэрофлот» в эту страну. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в беседе с РИА Новости в кулуарах Международного фестиваля молодежи. «Мы, конечно, в первую очередь ставим в приоритет необходимость снятия ограничений для полетов авиакомпании «Аэрофлот» в Израиль, и в этом контексте наши дискуссии продолжаются», — сказал он. «Переговоры ведутся с послом Израиля и с руководителем авиационных властей страны», — добавил глава ведомства. Прямые полеты «Аэрофлота» в Израиль, напомним, были прекращены в 2022 году из-за требований безопасности и санкционных ограничений, на которые ссылались израильские авиавласти. И в завершении выпуска премьера фильма «Оззи» и «Блэк Саббат. Назад к истокам» выйдет 28 октября в кинотеатрах по всему миру, об этом сообщает Variety. Зрителям покажут прощальный концерт легенды хэви-метала, выступление в Бирмингеме, снятое всего за 17 дней до кончины Оззи Осборна. Мероприятие одновременно стало возвращением музыканта домой и прощанием с фанатами. Осборн исполнил на нем сольный сет, а также впервые за 20 лет вышел на сцену вместе с участниками Black Sabbath. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: музыки очень скоро будет больше, а пока к новостям. Информация прилетела из Чили. Там мужчине по ошибке выплатили 330 зарплат. Сотрудник продовольственной компании получил чужие 180 тысяч долларов. Это примерно 13 миллионов рублей. Сначала он сообщил руководству об ошибке, но потом перестал выходить на связь и уволился. Судья встал на сторону работника. Но вы же помните похожую историю в России. Тогда работник из Ханты-Мансийска по ошибке получил 7 миллионов рублей. Это были премии 34 сотрудников. Он присвоил эти деньги, а все закончилось тем, что мужчина купил машину, сменил номер телефона, собрал вещи и уехал в Хабаровск. Там суд тоже не нашел состава преступления. А как бы вы поступили?
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: снова ускоряется, а пытливый ум разбирает на составные части крылатые фразы. Случайности якобы не случайны. Это, наверное, что-то из теории вероятности. Больше походит на отговорку из серии «Все, что не делается, все к лучшему». Но если кто-то творит откровенную дичь, то в его жизни явно не все к лучшему. Человек — это всегда набор полезных и вредных привычек, поэтому пусть полезных будет больше.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Первое чеховское радио.
1: От музыки к мыслям вслух. Автоответчики в телефонах иногда говорят о том, что абонент временно недоступен. А ты понимаешь, что нет ничего более постоянного, чем временное. И потому некоторые абоненты из близких рано или поздно превратятся в далеких и недоступных. А пока ценим то, что у нас есть. Под любимые ритмы на дорогой сердцу волне.
0: Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. Опт АКБ. Широкий ассортимент ИБП. Автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Я как-то затрагивал невероятно философскую фразу «Если любишь, отпусти». Но жизненные истины постигаются в индивидуальном порядке, поэтому очень сложно следовать чужим мудрым советам. Жизнь приготовила массу граблей, на которые просто необходимо наступить и наработать опыт под любимые песни на привычной волне.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Россиянам объяснили, какая защита смартфона оптимальная. Оптимальным способом защиты смартфона от несанкционированного доступа является сочетание надежного пароля и биометрии. По словам экспертов, распознавание лица или отпечатка пальца удобно для повседневной разблокировки, а код остается основным способом подтверждения личности. Также рекомендуется использовать длинный и непредсказуемый пин-код, либо буквенно-цифровой пароль. Биометрию при этом стоит подключить как дополнительный способ входа. Такой подход позволяет совместить удобство быстрой разблокировки с более надежной защитой устройства в ситуациях, когда биометрическая авторизация недоступна. Специалисты также посоветовали не использовать очевидные комбинации цифр и не сообщать установленный код другим людям. Вводить его на виду у посторонних тоже не стоит. Злоумышленник может запомнить комбинацию и попытаться получить доступ к устройству позже. В некоторых ситуациях смартфон самостоятельно запрашивает основной пароль вместо биометрии. Например, это происходит после перезагрузки устройства или при срабатывании предусмотренных производителем механизмов безопасности. По мнению экспертов, такая особенность дополнительно повышает уровень защиты, поскольку для доступа в этих случаях недостаточно одного отпечатка пальца или изображения лица. Если владелец опасается, что кто-то пытается разблокировать телефон без его согласия, биометрию можно временно отключить. После этого для следующего входа потребуется именно код-пароль. Это может пригодиться в ситуации, когда существует риск принудительной разблокировки смартфона с помощью отпечатка пальца или распознавания лица. Отдельное внимание эксперты советуют уделить сим-карте. Для нее также можно установить пин-код. Такая мера защищает номер в случае, если злоумышленник получил физический доступ к сим-карте и попытается использовать его в другом устройстве. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Комета. Первая чеховская

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Papa John's. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.
4: От музыки к размышлениям. Нет ни единой причины выпускать своего внутреннего монстра и, например, манипулировать. Обвинять в хамстве тех, кто не хамил. Ругать в автомобильном потоке водителей, которые якобы не такие умные, как мы. Человеческое эго лишает нас справедливого начала. Нужно спуститься с высоты собственной важности. Так, выдыхаем.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Чеховские депутаты в ходе очередного заседания приняли решение присвоить главе округа Михаилу Собакину классный чин «Действительный муниципальный советник Московской области первого класса». Теперь чиновник будет получать соответствующую надбавку к должностному окладу. Решение было принято почти единогласно. Против выступил только депутат Павел Хлюпин. На вопрос председателя Совета депутатов Галины Козиной о том, чем мотивирована такая позиция, Хлюпин заявил: «Не заслужил». Напомним, что в этом году расходы бюджета на содержание высшего должностного лица округа были увеличены с 3 миллионов рублей до 7. И это без учета премий, которые чиновник получает регулярно и размер которых не разглашается. Глава Чехова рекомендовал предприятиям и организациям самостоятельно позаботиться о защите от атак беспилотных летательных аппаратов. В качестве защиты Михаил Собакин предложил использовать сетку «Рабицу». Руководителям рекомендовано защитить свои строения. В качестве базовой защиты можно использовать хотя бы сетку «Рабицу», способную сдержать взрыв на расстоянии 20 метров, написал глава округа в своем телеграм-канале. Крюковский вентиляторный завод уличили в нарушении экологических норм и вынесли предостережение. Проверку провели специалисты Минэкологии Московской области по жалобам местных жителей на выбросы с производственной площадки в деревне Крюково. В ходе инспекции на территории была обнаружена металлическая печь, в которой могли сжигаться отходы. Предприятию вынесено предостережение, сообщил глава ведомства Тихон Фирсов. Бывший заместитель главы Чехова Александр Тетерин возглавил Коломенское муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». Оно занимается благоустройством города, сбором отходов, а также содержанием и уборкой дорог и территорий. Напомним, что Тетерин успел поработать в легендарном ЖКХ города Чехов, которое на основании поддельных протоколов общих собраний собственников в 2024 году захватило контроль над 400 многоквартирных домов в муниципальном предприятии ЖКХ Чеховского района и в МБУ «Чеховское благоустройство», а также в администрации округа в должности заместителя главы. В Серпуховском историко-художественном музее открылась уникальная выставка «Боги и люди. От мифа к истории». В специально оформленных интерьерах галереи «Каретный сарай» выставлено более 60 живописных шедевров русского и западноевропейского искусства. В числе представленных работ – полотна Крамского, Сурикова, Репина, Васнецова, Нестерова, Поленова и Ге, а также произведения западных мастеров – Либрена, Дициана и Ричи. В проекте задействованы экспонаты из 8 российских музеев – Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Исторического музея, Музея Москвы, Серпуховского, Нижегородского и Ивановского художественных музеев, а также из частных собраний. Выставка будет работать до 28 марта 2027 года.
2: Погода.
1: В предстоящие выходные в Чехове будет тепло и солнечно. Днем воздух будет прогреваться до 20 градусов, ночью ожидается 10-12 тепла. Осадки маловероятны. Ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление незначительно повышено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: В эфире «Мысли вслух», от которых кому-нибудь достанет лучше. Есть много способов преодолеть повседневную хандру и беспричинный сплин. Это принимать контрастный душ, пить вкусный кофе и ароматный чай. И в обязательном порядке переключаться с грустных мыслей на думы о чем-то приятном и светлом под хиты на любимой волне.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Музыкальных ритмов к мыслям вслух. Один человек нуждается во внимании, другой хочет, чтобы его оставили в покое, третий колеблется и не определился, чего хочет от жизни. Меня вообще удивляют люди, которые давлеют и настаивают на том, что кто-то в чем-то не определился. Да жизнь вообще это ежеминутная импровизация и неопределенность. Поскольку хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

Тут интересную новость прочитал. Россиянки назвали самые важные качества мужчин. 95% барышень в возрасте от 18 до 24 лет при выборе мужчины обращают внимание на характер. Почти такому же числу девушек важно, как молодой человек одет и ухожен ли он. При этом внешность потенциального партнера важна 71% опрошенных. Отмечается, этого мнения придерживаются респондентки всех возрастов. Такие данные приводит Lenta.ru со ссылкой на исследование сервиса ВК-знакомства. Среди прочих факторов, на которые девушки обращают внимание, престижная работа и амбиции партнера, а также его высокая зарплата. Как показал опрос, более романтичный вид свиданий, такой как поход в театр или на балет, интересен каждой пятой девушке. При этом треть респонденток хотели бы попробовать на свиданиях что-нибудь необычное. Кроме того, по сравнению с театром или оперой, большинство представительниц прекрасного пола охотнее пойдут в ирландский паб.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: От музыкальных хитов к мыслям вслух. Всякое в жизни случается. Иногда обстоятельства складываются таким образом, что нервы начинают искриться. И нам, к примеру, советуют обратиться к психологу. Кстати, есть классный метод первого шага к решению проблемы. Посмотреть на трудности с высоты птичьего полета. И тогда проблемы могут показаться очень маленькими. Все познается в сравнении. Берегите себя.

Первое чеховское радио. Радио «Комета». «Комета». Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.
4: Всем спасибо за компанию. С вами был Дима Казанцев. Очень скоро музыка вернется в эфир. А я говорю до свидания. Пока-пока.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Матерей-героинь в России освободят от сбора документов для получения выплат в 2027 году. Как сообщили РИА Новости в Госдуме, инициатива принадлежит Министерству труда. Механизм начисления средств изменится с 1 января 2027 года. Социальный фонд России будет перечислять единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей без заявлений со стороны родителей, рассказал депутат Нижней палаты парламента Владимир Исаков. По его словам, Минтруд уже разработал соответствующий проект нормативного акта. Как

0: Президент подписывает указ о награждении. Государственная информационная система должна сама это зафиксировать. Женщине не придется ничего доказывать и подтверждать свой статус справками, пояснил парламентарий. Он уточнил, что перевод процедуры в проактивный формат позволит полностью исключить лишнюю бюрократическую нагрузку на многодетных матерей. Во втором квартале текущего года в неформальном секторе российской экономики были задействованы 15 миллионов граждан, что стало максимумом для такого периода за последние 7 лет. О результате со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия». Под неформальной занятостью понимается как теневая, так и легальная деятельность, то есть туда входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, работники семейных и других предприятий, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. За год их количество выросло на 111 тысяч человек. Это почти половина от общего роста численности работающих россиян. Впрочем, такая динамика выглядит умеренной. Например, в 2024 году сегмент вырос почти на 2 миллиона человек. И в завершении выпуска власти Сингапура решили платить гражданам за чтение книг. Об этом сообщает Independent. В городе-государстве запустили 5-летнюю национальную программу по укреплению культуры чтения в стране. Компанию запустил Национальный библиотечный совет. Ее участникам предлагают зайти на веб-сайт программы или в мобильное приложение и потратить минимум 15 минут на чтение в день. Это примерно столько же времени, сколько требуется, чтобы проехать 3 остановки на метро, дождаться автобуса или выпить утренний кофе. Из маленьких моментов складываются большие истории. Узнайте, к чему может привести чтение по 15 минут в день, говорится на сайте проекта. За чтение продолжительностью не менее 15 минут можно заработать 20 виртуальных монет. За каждые 1000 монет участникам будут начислять по доллару. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Ну, наконец-то, вот и она, пятница, долгожданная, классная такая, позитивная, замечательная, да и, в общем-то, мы тут тоже такие классные, позитивные, в общем, ожидаем. У нас сегодня впереди Чироки Шоу в 8 часов вечера, прямо после вечернего Чехова. Ну, а пока что, меня зовут Ольга Ольхова, и ближайшие 2 часа пройдем с вами вместе, давайте слушать вашу любимую музыку. У меня сегодня просто все не так, и день не тот, несмотря на то, что сегодня пятница. А все очень просто, меня сегодня просто не пускает в социальную сеть ВКонтакте за идти. Но не могу я этого сделать, никак не получается. Поэтому тем дня сегодняшнего будет лучший саундтрек пятницы. Под какую музыку лучше всего уходить танцующей походкой с работы на выходной день? Давайте пишите мне ваши варианты. Ну а я принимаю их на мессенджер Макс 8-916-244-2044. И в общем давайте слушать вашу любимую музыку, как всегда по традиции, здесь в ближайшие 2 часа. Ну и пока что напоминаю, что стоит зайти, найти нас в социальной сети ВКонтакте, подписаться на группу радиостанции «Комета ВКонтакте» и быть в курсе музыкальных событий. Также можно подписаться на информационный канал lapasnia.ru и быть в курсе событий города. Подписывайтесь на нас в соцсети ВКонтакте и в мессенджере Макс. Ну и напоминаю, для тех, кто впервые нас слышит или вдруг подключился нечаянно, слушать нас можно на 92.6 FM, 70.49 УКВ, а также на Яндекс.Радио. И по словам о моей соведущей Анны Данрой, мы там самые громкие. Ну или скажите проще. Алиса, включи радио «Комета». И вам включат радио «Комета», и вы будете слышать нас из любой точки мира. Ну а пока что предлагаю начать. Ава Макс, Queen, Kings and Queens, прямо сейчас, и Род Стюарт, Didn't I. Давайте слушать и танцевать потихонечку со своего рабочего места в сторону выходных. Всех с наступающей пятницей!
5: Вечерний Чех на радио «Комета», 92.6 FM.

0: forget.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый

0: Добрый, стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: И кто-то здесь, вообще я здесь, например, меня зовут Ольга Ольхова. Ближайший еще час 20 практически проведем вместе. Ну и, в общем-то, эфир у нас сегодня вечернего Чехова такой весьма сумбурный, по крайней мере, для меня, потому что у меня там уже вот в соседней студии музыканты собираются, они там уже настраиваются, скоро будет Человеки-шоу, прям предвкушение вся. Ну а пока вот задала вам тему сегодня, под какую песню лучше всего танцевать с работы. И вот нравится мне ответ прям, я считаю, что ответ дня уже получен. Дмитрий Токманцев пишет: Ольга, приветствую, замечательного эфира. Уходят с работы, конечно же, под песню Валерия Кипелова «Я свободен». И вот так вот. Сейчас дальше время будем ее слушать. Ну а пока по традиции, все-таки я же забыла вам рассказать, что там на улице происходит. Пятница. Если хотите погулять, то давайте собираться. Там на улице плюс 14, ощущается как плюс 13. И, в общем-то, осадков не ожидается, облачно с прояснениями. Магнитное поле спокойное, давление атмосферное в норме, сорняки летают в воздухе. Поэтому я считаю, что для пятницы вполне себе замечательно. Ну и давайте уже начнем танцевать с работы под Валерия Александровича Кипелова. Композиция «Я свободен» прямо сейчас. А потом dance move будем слушать. И давайте уже дружненько. Завтра же суббота, прекраснейший день, когда просто можно спать полдня. А пока танцуем.
3: Вечерний Чех на радио Комета.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Продолжается «Вечерний Чехов». Мы танцуем под громкие и знакомые всем хиты с работы в сторону дома. И давайте уже слушать вашу любимую музыку. 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс, которым я принимаю сообщения и заявки от вас. Ну и, в общем-то, давайте потихонечку еще и вернемся к историческим фактам. 56 лет сегодня исполняется альбому, который придумал язык хэви-метала. В общем-то, альбому Black Sabbath Paranoid 56 лет. 18 сентября 1970 года Black Sabbath выпустили второй студийный альбом Paranoid. Всего через 7 месяцев после дебютной пластинки группа вернулась в студию и за считанные дни записала материал, который впоследствии станет фундаментом в истории тяжелой музыки. В Великобритании альбом поднялся на первое место, а в США со временем получил статус 4-жды платинового, разойдясь тиражом более 4 миллионов копий. Вот так вот. Ну и давайте слушать бессмертную композицию Black Sabbath Paranoid прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM, 70 и 49 УКВ. И давайте уже громче.
1: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: обняли, приобняли и уже несут вас с рабочего места поскорее навстречу грядущей субботе. Ну, а у нас сегодня день такой, в общем-то, и тем дня сегодняшнего у меня лучшая песня, под которую лучше всего танцевать с работой. Поэтому завершать час будем под композицию «Оттава» «Диско». Давайте уже присылайте свои любимые мелодии на 8-916-244-00-44 и в мессенджер Макс, либо можете, в общем-то, писать мне смс-ки по старинке ВКонтакте. Сегодня меня пустил с горем напополам, но что-то как-то там все не то и все не так. Поэтому «Оттава» прямо сейчас, под конец часа, «Диско» на радио Комет 92.6 FM. Ну, а я уже потихонечку наблюдаю наших музыкантов, которые уже практически через час начнут с нами общаться и знакомить нас со своим творчеством. Поэтому делайте громче и давайте проведем этот вечер вместе.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: на радио «Планета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Чеховские депутаты в ходе очередного заседания приняли решение присвоить главе округа Михаилу Собакину классный чин «Действительный муниципальный советник Московской области первого класса». Теперь чиновник будет получать соответствующую надбавку к должностному окладу. Решение было принято почти единогласно. Против выступил только депутат Павел Хлюпин. На вопрос председателя Совета депутатов Галины Козиной о том, чем мотивирована такая позиция, Хлюпин заявил: «Не заслужил». Напомним, что в этом году расходы бюджета на содержание высшего должностного лица округа были увеличены с 3 миллионов рублей до 7. И это без учета премий, которые чиновник получает регулярно и размер которых не разглашается. Глава Чехова рекомендовал предприятиям и организациям самостоятельно позаботиться о защите от атак беспилотных летательных аппаратов. В качестве защиты Михаил Собакин предложил использовать сетку «Рабицу». Руководителям рекомендовано защитить

0: защитить свои строения. В качестве базовой защиты можно использовать хотя бы сетку-рабицу, способную сдержать взрыв на расстоянии 20 метров, написал глава округа в своем телеграм-канале. Крюковский вентиляторный завод уличили в нарушении экологических норм и вынесли предостережение. Проверку провели специалисты Минэкологии Московской области по жалобам местных жителей на выбросы с производственной площадки в деревне Крюково. В ходе инспекции на территории была обнаружена металлическая печь, в которой могли сжигаться отходы. Предприятию вынесено предостережение, сообщил глава ведомства Тихон Фирсов. Бывший заместитель главы Чехова Александр Тетерин возглавил Коломенское муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». Оно занимается благоустройством города, сбором отходов, а также содержанием и уборкой дорог и территорий. Напомним, что Тетерин успел поработать в легендарном ЖКХ города Чехов, которое на основании поддельных протоколов общих собраний собственников в 2024 году захватило контроль над 400 многоквартирных домов в муниципальном предприятии ЖКХ Чеховского района и в МБУ «Чеховское благоустройство», а также в администрации округа в должности заместителя главы. В Серпуховском историко-художественном музее открылась уникальная выставка «Боги и люди. От мифа к истории». В специально оформленных интерьерах галереи «Каретный сарай» выставлено более 60 живописных шедевров русского и западноевропейского искусства. В числе представленных работ – полотна Крамского, Сурикова, Репина, Васнецова, Нестерова, Поленова и Ге, а также произведения западных мастеров – Либрена, Дициана и Ричи. В проекте задействованы экспонаты из 8 российских музеев – Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Исторического музея, Музея Москвы, Серпуховского, Нижегородского и Ивановского художественных музеев, а также из частных собраний. Выставка будет работать до 28 марта 2027 года.
1: Погода.
0: В предстоящие выходные в Чехове будет тепло и солнечно. Днем воздух будет прогреваться до 20 градусов, ночью ожидается 10-12 тепла. Осадки маловероятны. Ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление незначительно повышено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Уже ближе мы к выходным и на час дальше от работы. Это не может не радовать на самом-то деле. Радио Комет 92.6 FM. Вы слушаете программу «Вечерний Чехов» по вашим музыкальным заявкам. Ваш привет, пожелания и поздравления на номер 8-916-244-00-44. Принимаю сообщение в мессенджере «Макс». Ну или пишите, в общем-то, мне по старинке смс-сообщением. Главное, голубей не запускайте, а то я сегодня не выспавшаяся, могу испугаться. И давайте уже, в общем-то, обсуждать дальше лучшая песня, под которую удобнее комфортнее уходить с работы в пятницу вечером. И у меня тут есть на очереди две восхитительные композиции. Сейчас буду делиться с вами этими песнями, ну и ожидать ваши любимые мелодии. Ну и заодно напоминаю, что практически сразу после вечернего Чехова начнет у нас Чероки Шоу. У нас уже музыканты в студии. Будет прямая трансляция, поэтому присоединяйтесь, задавайте свои вопросы группе. И там нас ждет весьма интересное общение. Вот это будет реально самый лучший саундтрек, который лучше всего начинать в пятницу. Ну а пока у меня в эфире Ворон Кутха с композицией «Алтай». Я не знаю, у меня эта композиция вызывает просто какие-то теплые, нежные чувства. Мне она нравится, и хочу поделиться этим с вами. Ну а далее у меня будет Nickelback, «How You Remind Me». Та самая «How You Remind Me». Давайте слушать уже.
1: «Вечерний Чех» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Давайте слушать вашу любимую музыку прямо сейчас и прямо здесь. Ну а пока что я хочу рассказать вам все-таки, что у нас впереди будет новая неделя. И там с 6 до 8, по традиции, по классике жанра, ваши любимые мелодии, ваши приветы и пожелания можно оставлять нам в прямом эфире. Мы озвучим их и поставим ваши любимые песни. Ну и также еще можете заниматься тем же самым, слушать свою любимую музыку с 12 часов дня до 2 по будням в программе «Рабочий полдень». И все для вас, все для вас. Ну и напоминаю, что слышать нас можно на 92.6 FM, 70.49 УКВ, а также в приложении Яндекс Радио. По заверениям моей соведущей, мы там самые громкие. И, в общем-то, это не может не радовать на самом-то деле. Ну а пока что у нас Secret Service, 10 o'clock postman. Слушаем прямо сейчас, делайте громче и не переключайтесь, у нас дальше будет еще интереснее.
1: Вечерний чех на радио «Комета».

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Мета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: несколько мгновений, минут, не знаю, через полчаса, максимум час начнется у нас чероки-шоу в нашей студии. Доставим вам рок на дом для всех желающих и для всех, кто не хочет сегодня выходить из дома и идти на живой концерт. У нас есть для вас музыканты. Они уже там в соседней студии настраиваются, все прекрасно, все замечательно. Ну а я продолжаю вечерком Чехова собирать лучший плейлист пятницы. Тема дня сегодняшнего – лучший саундтрек пятницы. Вот так вот все просто, элементарно и банально. Ну и пишет нам сегодня Андрей. Добрый вечер, Ольга. Привет всем слушателям. Поставьте композицию Моби. One time believed. Спасибо. Конечно, поставлю. Прямо сейчас и сделаю. Ну что ж, давайте слушать и наслаждаться. Дальше у нас будет Dua Lipa. Not my problem. Вот действительно, сегодня пятница, а остальное вообще не мои проблемы. Так что делайте громче.
1: Вечерний Чех на радио Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: музыкальным заявкам слушаю я сегодня композиции и зажигались пятничным настроением. Ну а в ближайшие минуты продолжим. У нас сейчас уже в гостях музыканты в соседней студии. Я их тут вижу. Делайте громче, присаживайтесь поудобнее. Заходите в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте. Там в ближайшие моменты появится прямая трансляция. И давайте слушать. Ну и песня, завершающая сегодняшнее наше «Вечерний Чехов», наш выпуск. У нас будет сегодня такая зажигалочка танцевальная. Потому что давайте, нам будет сегодня весело максимально. Потому что слова еще прекрасные. Никогда не сдавайся, держись, суперзвезда. Мир ждет тебя. Ты идешь своей дорогой, но однажды ваши пути пересекутся. Ты откроешь глаза, если будешь спать, надежда разбудит тебя. Никогда не сдавайся. Такая жизнеутверждающая, прекрасная, превосходная танцевальная песня. И желаю вам такого яркого настроения, чтобы все у вас освещалось только наилучшим образом. Ну а я с вами не прощаюсь, что удивительно. В ближайшее время встретимся уже в Чироки Шоу. Делайте громче живой звук. Ну а пока что Never give it up, keep it up, superstar. В ближайшее мгновение вернусь уже к вам.
1: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.
2: Первое чеховское радио. Радио Комета. Never

0: Старой Лопасни, 20.00.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Чеховские депутаты в ходе очередного заседания приняли решение присвоить главе округа Михаилу Собакину классный чин «Действительный муниципальный советник Московской области первого класса». Теперь чиновник будет получать соответствующую надбавку к должностному окладу. Решение было принято почти единогласно. Против выступил только депутат Павел Хлюпин. На вопрос председателя Совета депутатов Галины Козиной о том, чем мотивирована такая позиция, Хлюпин заявил: «Не заслужил». Напомним, что в этом году расходы бюджета на содержание высшего должностного лица округа были увеличены с 3 миллионов рублей до 7. И это без учета премий, которые чиновник получает регулярно и размер которых не разглашается. Глава Чехова рекомендовал предприятиям и организациям самостоятельно позаботиться о защите от атак беспилотных летательных аппаратов. В качестве защиты Михаил Собакин предложил использовать сетку «Рабицу». Руководителям рекомендовано защитить свои строения. В качестве базовой защиты можно использовать хотя бы сетку «Рабицу», способную сдержать взрыв на расстоянии 20 метров, написал глава округа в своем телеграм-канале. Крюковский вентиляторный завод уличили в нарушении экологических норм и вынесли предостережение. Проверку провели специалисты Минэкологии Московской области по жалобам местных жителей на выбросы с производственной площадки в деревне Крюково. В ходе инспекции на территории была обнаружена металлическая печь, в которой могли сжигаться отходы. Предприятию вынесено предостережение, сообщил глава ведомства Тихон Фирсов. Бывший заместитель главы Чехова Александр Тетерин возглавил Коломенское муниципальное предприятие «Спецавтомобиль».

0: хозяйство. Оно занимается благоустройством города, сбором отходов, а также содержанием и уборкой дорог и территорий. Напомним, что Тетерин успел поработать в легендарном ЖКХ города Чехов, которое на основании поддельных протоколов общих собраний собственников в 2024 году захватило контроль над 400 многоквартирных домов. В муниципальном предприятии ЖКХ Чеховского района и в МБУ «Чеховское благоустройство», а также в администрации округа в должности заместителя главы. В Серпуховском историко-художественном музее открылась уникальная выставка «Боги и люди. От мифа к истории». В специально оформленных интерьерах галереи «Каретный сарай» выставлено более 60 живописных шедевров русского и западноевропейского искусства. В числе представленных работ – полотна Крамского, Сурикова, Репина, Васнецова, Нестерова, Поленова и Ге, а также произведения западных мастеров – Либрена, Дициана и Ричи. В проекте задействованы экспонаты из 8 российских музеев – Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Исторического музея, Музея Москвы, Серпуховского, Нижегородского и Ивановского художественных музеев, а также из частных собраний. Выставка будет работать до 28 марта 2027 года.
1: Погода.
0: В предстоящие выходные в Чехове будет тепло и солнечно. Днем воздух будет прогреваться до 20 градусов, ночью ожидается 10-12 тепла. Осадки маловероятны. Ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление незначительно повышено.
2: Новости на радио «Карета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

96 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета. Когда звук приобретает форму и становится живым. Чероки. Живой звук.
1: Всем добрый вечер. Чероки Шоу в студии радио Комета 92.6 FM. У нас уже появилась прямая трансляция. Заходите в группу радиостанции Комета ВКонтакте, присоединяйтесь, нас уже видно. И сейчас будет слышно, слышно будет громко. У нас сегодня в гостях прекрасная группа. И давайте начнем сейчас потихонечку с ней знакомиться. Ну и пока по традиции у нас, напоминаю, идет прямая трансляция. Присоединяйтесь в конце концов. Там, по крайней мере, могу ручкой помахать всем. Меня там уже видно. Ну что ж, давайте знакомиться с группой. Группа, привет, как меня слышно?
2: Привет, слышно, хорошо, связь хорошая.
1: Замечательно, ура, ура. Итак, у нас сегодня пятничный вечер, такой практически специальный выпуск Чероки Шоу, потому что обычно мы выходим по субботам, но сегодня вот так сложились звезды, что мы решили порадовать наших радиослушателей именно в этот день. Итак, начну потихонечку про вас рассказывать. Группа «Вайкари» у нас сегодня в гостях, правильно назвала?
2: Да, да, ошибаются очень часто.
1: А, кстати говоря, вот у меня там есть уже готовый вопрос по части названия, но сначала мы познакомимся с участниками группы, да?

0: автор песен, автор музыки и текстов, Александр Попапа. Аранжировки, сведения и все, что по технической части связано, это делает он. А мы просто музыканты с Сережей. Сережа Кондратов, ударные. Вау. Всех рады слышать, видеть. Надеемся, нас все смотрят, наши друзья и знакомые. И желаем хорошего времяпровождения.
1: А мы сейчас попросим всех, кто нас слышит, и не только слышит, но еще и видит, отписаться в комментариях и сказать, как вам звук, как вам картинка. Пишите свои мнения, и давайте вопросы группе будем накидывать. Ну, а я вот пока начну. Ну, наверное, самый классический вопрос, который задают музыкантам, которые приходят на интервью, это почему Вайкари? Почему так называетесь вообще?
0: Вайкари. Вайкари. Слово не русское, не славянское. Слово, происхождение этого слова, корни его ведической культуры, индуистской, скорее всего. В общем, санскрит. Санскрит и означает одна из форм звука. Ну, этот вопрос, конечно, часто нам задают, практически каждый раз. Вот. Много путают, вайкири какие-то называют.
1: Валькири.
0: Вайкики.
1: Ну да, бывает всякое.
0: И в ведической традиции есть 4 формы звука. Там вообще считается то, что вот мысленно то, что мы думаем, это тоже форма звука. Духовная форма звука, мантры. Ну, в общем, там, если углубляться, это очень интересно. А вайкари — это форма звука, которой мы сейчас с вами общаемся. Вы из той студии, а мы из этой. То есть грубая форма звука — это и есть вайкари. Посыл, который мы несем людям, это и есть вайкари.
1: Очень глубоко и философски, на самом деле. И знаете, что примечательно? Видимо, вы в первый раз в официальном интервью даете объяснение своего названия, потому что я, как человек прогрессивный, пользуюсь, естественно, помощью искусственного интеллекта для того, чтобы максимально неординарные были вопросы и нетрадиционные. И как раз мне отвечает мой драгоценный искусственный интеллект, что не нашел подтверждения, что именно это значение лежит в основе названия группы. И он имеет в виду индийскую философскую традицию. Как раз вот то, про что вы рассказываете. И это очень интересно и необычно, потому что, ну, все пытаются идти за каким-то ярким названием, чтобы оно было броское, а тут, помимо названия, у группы еще есть глубокая философия, и где-то делает прям вас сильно выделяющимся в общем в таком плане музыкантов.
0: Да, очень приятно слышать. И название мы очень долго придумывали, можно так сказать. Были варианты разные, всякие разные, но я, наверное, все-таки педант в этом плане. И очень долго этот вопрос мы решали, но спустя около года мы, так сказать, согласовывали это название и пришли вот все-таки. Я думаю, это такое название интересное. Пусть оно непривычное на ухо, но когда уже знаешь, о чем это, тогда и, ну, если в концепции с текстами, с музыкой, то здесь уже все встает на свои места, на мой взгляд.
1: Вы знаете, что я интересное заметила в вашем творчестве? У вас 2 альбома есть, «Копоть» и «Родная земля». Причем «Копоть» — это первый альбом, а второй — «Родная земля». И между двумя названиями прошло бы 2 года. И это какая-то вот визуализация пути, который прошла группа, или это просто так совпало?
0: Нет, запланированного в этом ничего нет, запланированного. Ну, это так, скорее всего, совпало. Песни пишутся подолгу. Каждая песня минимум 1.5 месяца. Поэтому потом аранжировки еще тоже занимают. Бывает, ну это же творчество. Бывает день, а бывает 3 недели. Поэтому все очень долго. Долго. Меня они ругают за длинные песни, за вот эти все 3 куплета, которые уже, это же не модно все. Но пока я постараюсь отходить. Уже новые песни у нас в более укороченном варианте. Ну, надо все-таки как-то с временем соглашаться.
1: Давайте начнем знакомиться с вашим творчеством и знакомить с ним наших радиослушателей. Прям вот с первой песни. Хорошо? Давайте. Живой звук, Чироки Шоу на радио Комета 92.6 FM. Группа Вайкари в прямом эфире у нас.

0: Живой звук, Чироки Шоу на радио Комета 92.6 FM, группа Вайкари у нас сегодня в гостях. И первое, что мне хочется сказать, я обычно не слушаю тщательно композиции музыкантов перед эфиром, мне хочется выдавать живую реакцию. И сейчас, что заметила, у вас очень много этники, у вас прям такое аутентичное звучание, очень классное, и вообще мне на самом деле очень понравилось. Как вы пришли к такому звуку?
1: К звуку пришли не мы, к звуку пришел Александр.
0: Uh-huh.
1: Если копнуть историю Вайкари и каждого участника коллектива, то я в музыке не участвовал большую сознательную часть своей жизни. А Александр, в отличие от меня, занимался звуком, изучил всю абсолютно, на мой взгляд, ну, всю там не изучит никто,
0: uh-huh.
1: но в звукорежиссуре, в звуке, то есть вот эти все аранжировки, когда мы с ним связались спустя какие-то годы, немалые годы,
0: uh-huh.
1: и решили вот делать музыку, ну, все это облепилось, конечно, славянской, ведической культурой, и, видимо, этот посыл сработал на Александра, и вот эти все, как это вы сказали, фольклорные или
0: этнические,
1: да, вот эти все штуковины, и, ну, и до сих пор у нас уже в новом альбоме там и гармошечки будут, то есть, ну, мы все-таки
0: чтим корни. Это потрясающе. Просто потрясающе, причем это такой очень интересный мир.

0: микс вот того, что, по крайней мере, мне очень интонирует в душу, потому что это такой стык какой-то индийской философии и индийского таких каких-то отзвуков, и при этом такой славянский поднимается, как это, ощущение чего-то славянского, и это очень аутентично, это очень необычно. И хочется мне продолжить-то дальше именно про... жизнь необычную концертную группу «Вайкари». Потому что у группы довольно приличная живая география. Это Рязань, Егорьевск, Калуга, Иваново, Москва и другие площадки. Причем вы очень активно ведете свой канал на Рутубе, и у вас там прям потрясающие видео, где вы общаетесь с вашей аудиторией. И в 2026 году играли вы на фестивале «Рокот» в Боровске. Наверное, Боровск, правильно?
1: Да-да, Боровск.
0: Вот. С группами «Кавер», «Реферал», «Флакон». И мне очень сильно прям понравилось, что выделяет мне поисковая система, что в 2026 году у вас был акустический концерт «Близко и далеко» в амфитеатре Парка Победы в Наро-Фоминске. И в анонсе прямо написали о дворовом звучании и песнях, связанных с молодостью. То есть получается, что вы группа, которая может совершенно спокойно играть и акустику, и электричество, и при этом не утратить своего содержания и наполнения. Правильно понимаю?
1: Ну, здесь, наверное, можно и поспорить. Конечно, живое, спонтанное выступление на акустических гитарах — это всегда атмосферно и берет за душу. Да, можем выйти, сыграть, но мы стремимся к более качественному звуку, и сейчас готовим тоже акустику, ну, уже с подложечками минимальными, ну, чтобы это было максимально круто. Uh-huh. Вот. А так, это все из детства. Мы, ну, выросли в основном на Гражданской обороне, и я всю свою юность с гитарой за плечами выходил гулять, то есть я практически без гитары вообще не выходил. Знал, я не хочу хвастаться, но это так и есть. Я знал практически все песни Гражданской обороны, от самых коротких до самых длинных. И меня ребята встречали, ну, как раньше, компании, да, вот, да, они тусят где-то, сидят, они вот: «Миша, все, стоп, иди сюда». Пока я не сыграл какой-то им часовой сет, они меня просто не отпускали. Пока я к своим ребятам добирался, проходило какое-то время, ну, и дальше продолжал. То есть это всегда душевно, мы это любим.
0: Вот, кстати, хочется спросить, а кто откуда? Потому что фамилия меня удивила, мне сказали, это фамилия румынская, да?
2: Мы из Донбасса, и как бы во мне намешано очень много крови, разных кровей, да, и частично, ой, я даже не знаю, какая там из них, там, это получается вот румынские крови по папиной линии, и, соответственно, я не знаю, родом он из Румынии, нет, ну, в общем, всю жизнь мы прожили в Луганской области, город Кировск, и как он там, я, честно говоря, историю не знаю. Ну вот, и поэтому... Чего?
0: Ну это потрясающе, мне прям очень нравится.
1: Что он наврал? На самом деле история такова. Он каждое мероприятие выдумывает себе новую фамилию. И этим считает, это такая его фишечка. Но это прикольно, смешно. Саша Александр в юности участвовал в КВН, ну, даже в таком более уровне, таком большом, я бы так сказал. Поэтому у него осталась эта КВНская... Жилка, и он ее никак не может отпустить.
0: Но это замечательно на самом деле. И вы знаете, хочется мне еще отметить такой момент, что у вас достаточно активно ведется канал на Рутубе. И там насчитывается сейчас 41 видео. И это не только клипы, но и репетиции, живые записи, поездки на концерты. Ну и, в общем-то, там еще много быта группы. Например, после Иванова вы рассказываете про клуб «Звук» и внезапно начинаете про яблочные пироги говорить. Что там было такого с этими пирогами-то?
1: Угощали, да. Старша, если так можно выражаться, организатор, девушка, вот, она сразу же, она нас тоже услышала, пригласила и говорит: «Все, мы будете пироги есть». Все у нас всеядные ребята, я не ем мясо, рыбу, и она прям дотошно к этому вопросу подошла. А если, говорит, из дрожжей будет у меня тесто? В дрожжи ведь это тоже живые существа. И то есть она, да, напекла пирогов, встретили нас, так сказать, хлеб с солью.
0: Так, здорово и по-домашнему, вообще классно. Ну что, давайте следующую песню для наших слушателей. А я напоминаю, что у нас идет прямая трансляция. Потому что нас сегодня не только слышно, но и видно. Заходите в группу радиостанции «Комета», включайте видеотрансляцию и оставляйте свои комментарии и вопросы группе. Прямой

0: Живой звук, Чироки Шоу на радио Комета, группа Вайкари у нас в гостях, у нас там посыпались комментарии, но уступлю я сейчас вопросом, но сначала у меня прям горит задать вопрос мой. Смотрите, у вас есть альбом «Копоть». «Копоть» — это как след после огня, то есть то, что остается после. И у вас очень интересное название в этом альбоме. Он начинается с композиции «Мой клич», а заканчивается композицией «Отпечатки». Вот у меня сложилось впечатление, что как будто бы первой песней вы заявляете о себе, а в финальной песне, в десятой, как будто бы говорите, что от вас поздно, может остаться потом. Это мои надумки или что-то похожее я нащупала в вашей философии?
1: Это, ну, вообще все то, что вы сказали, это и задумка, и надумки ваши, и все оно сошлось.
0: Здорово.
1: Ну, как-то вот даже этот альбом, да и второй тоже получился концептуально очень, ну, грамотный, на мой взгляд. Ну, некрасиво так говорить, но в целом, да, «Мой клич» — это вообще открывашка, песня. Мы стараемся на всех концертах ее первую, она прям хорошо поднимает дух и настроение людей. Вот, а «Отпечатки» — это, ну, уже такое, философия более глубокая.
0: А у меня есть вопросы в комментариях. Давайте начнем их озвучивать. Александр Масальский пишет: перечислите названия музыкальных коллективов, с кем вы ассоциируете себя и чей путь продолжаете, и в кавычках «никому не порвать эту нить».
1: Ну, «никому не порвать эту нить» — последний вопрос, который задан. Ну, «никому не порвать эту нить» — это просто о творчестве. Я даже не знаю. Ну, Виктор Цой. Вот мы продолжаем, да, все это дело. То есть, эта нить не порвется, то есть, мы уйдем, а после нас все равно придут и будут петь, говорить, играть, и эта нить, ну, это как бы всем все понятно. Угу. По поводу... Что там еще было?
0: С кем ассоциируете себя из музыкальных коллективов?
1: Не хотелось бы ни с кем ассоциировать, но непроизвольно, наверное, какие-то нотки звучат в наших песнях, и «Гражданской обороны», и кино «Наутилусы» нас сравнивали с... Группа «Нэнси», да. Со многими коллективами рок-эстрады, да, так называется это. Поэтому прям, ну, практически со всеми, даже с такими, которыми я даже не слышал никогда. Поэтому
0: это
1: здесь очень сложно.
0: Похоже на популярность на самом деле. У меня есть еще вопрос от Яны Зеленцовой. Всем привет, пишет Яна. Расскажите, есть ли у вас песня, которая стала для вашей группы знаковой?
1: Да, ну, я бы не выделял ничего такого, но если касаемо, что мы топим за славянские традиции, конечно, «Капище», вот следующая песня будет, она прям, ну, это погружение в славянскую культуру, в славянскую традицию. Ну, для меня, конечно, тяжело было к ней прийти, хотелось всегда такую песню, и я все-таки пришел, собрался с мыслью, и сделали мы эту песню. Для меня эта песня «Родная земля» тоже, это вот первую песню мы играли, это, конечно же, ну... Если вслушаться, там все понятно, тем более родина наша Донбасс. Поэтому вот эти две песни, на мой взгляд... Ну, я люблю все наши песни.
0: Это нормально. Давайте знакомимся с вашим творчеством, наши слушатели, дальше. А я ожидаю комментарии под прямой трансляцией. Пишите, не стесняйтесь, задавайте вопросы группе. Прямой эфир «Чироки Шоу», группа «Вайкари» у нас в гостях. Слушаем.

0: Живой звук Чироки Шоу на радио Комета 92.6 FM, группа Вайкари у нас в гостях, и тут есть вопрос, следующий у нас комментарий на видео, но я сейчас объясню, почему меня он так шокировал. Пишет Яна Зеленцова и спрашивает, может, есть песни, от которой у вас мурашки по коже, я в хорошем смысле, и скажу, почему меня этот вопрос обескуражил, потому что у меня сейчас от предыдущей песни были мурашки по коже, особенно когда пошел в орган, это... Прям, я не знаю, у меня слова заканчиваются, насколько это красиво звучит, насколько это с, такой с таким глубинным посылом, с такой хорошей глубокой философией. Ребята, вы потрясающие. Теперь ваша очередь отвечать, от какой песни у вас такая же реакция и мурашки по коже.
1: Мурашки такая штука, мурашки, букашки и все такое, зависит от настроения. Конечно, клич, но мы в этот сет не включили, но, наверное, на самом деле...

0: Мне много людей говорили, когда я слушаю Крич, да, люди, которые, вот ребята знакомые, которые вообще на рэпе, да, вот молодежь, молодые ребята, ну, по работе вот я с ними пересекаюсь постоянно, они чисто рэп слушают. И они говорят: Миша, когда я слушаю Клич, у меня просто бегут какие-то звери по спине. Поэтому, ну и тут же, опять же, от настроения. У меня бегают мурашки почти от всех, только нужно выбрать хорошее настроение.
1: Это вообще очень красиво. Яна Зеленцова добавляет: очень красивая песня, и сердечко ставит. Прям вообще, ну, мило. Спасибо. Я считаю, что наша аудитория прямо сейчас наслаждается, потому что вечер пятницы, он обязан быть просто фантастически классным, а тут еще в такой превосходной компании с группой Вайкари прямо сейчас. И у меня есть продолжение, в общем-то, вопросов. У меня, мне кажется, никогда не кончится. Вы выпускаете песни, в которых есть очень много про совесть, про человека, родную землю, капище, майя, сатори. И вы такое чувство, что пытаетесь разобраться в этом мироустройстве вместе со своими слушателями. У вас вообще прослеживается тяга к глубоким и большим понятиям. Вот эта философия, это отражение вас или вообще, ну как вот это воспринимать?
0: Ой, я уже повторюсь, мы с вами до эфира немножко затронули эту тему. Uh-huh. Каждый воспринимает музыку, ну, как говорится, рок-музыка, она на то и хороша, то, что каждый видит в ней свое, скорее всего, отражение, какую-то глубину. Вот, кому-то тяжело на слух ложатся наши песни, то есть я замечал не раз прям... Ну, вплоть до какого-то страха, что ли. Кто-то прям с благоговением, да, вот смотришь глаза публики, ну, даже не знаю. Ну, в любом случае, отражение это внутреннего мира какого-то, не иначе. Я думаю, это да, так и есть.
1: Скажу честно, мне очень интонируют ваши взгляды, потому что вот у меня возникает такая мысль, что песни настолько глубокие могут не лечь на слух, либо показаться дискомфортными преимущественно тем, кто не задается вопросом, свою ли жизнь он проживает, сам ли он выбирает для себя, что делать, сам ли он оценивает свои поступки. И сам ли человек принимает решение. И что примечательно, у вас финальная песня со второго альбома как раз называется «Человек». И тут у меня вопрос до того, как я эту песню услышала. Что вообще для вас является признаком человека? Без чего нельзя быть человеком?
0: Ой, честно, я бы воздержался от этого вопроса, потому что это не модно настолько в наше время стало. Конечно же, это... Всевышняя сущность, которая, без которой мы не сделали бы ни шага, ни вздоха и ничего остального. Это ну, больше не хочу ничего добавлять. Вообще на этот вопрос отвечать бы не хотелось.
1: Давайте просто опустим и пропустим, пойдем к следующему вопросу. Смотрите, кто из вас самый спокойный человек в группе? Мы пойдем к таким, к менее философским, к более бытовым вопросам. Кто самый спокойный?
0: Выделять не стану, мы все бывают импульсивные, прям, и даже сверх того, поэтому, ну, если масштабно брать, нет, мы дружим хорошо, у нас коллектив хороший, я даже не знаю, что по этому поводу ответить, ну, скорее всего, Сергей, в силу своего возраста, он у нас молодой, самый и сдержанный, наверное, все-таки он. Любые эмоции для него это такое, что-то там где-то.
1: Ну, может. Но на самом деле вот тут чувствуется, даже в самой студии чувствуется, насколько музыканты хорошо между собой сработаны, насколько это профессионально и качественно. Потому что нести вообще миру свое творчество всегда очень страшно. И мне хочется спросить, в какой момент вы понимаете, что ваша песня уже принадлежит не только вам, но уже вашим слушателям, по большому счету?
0: Ой, этот момент страшный такой для меня лично. Вот пишется песня, и первый раз ее слушает Александр. И, конечно, ну, всегда же ожидаешь реакции. И все, и в этот момент песня уже ушла от меня. То есть это было мое что-то сакральное. И в этот момент происходит вот этот переломный момент. И уже, конечно, хочется чего-то услышать. Бывает, мы по видеосвязи записывали эти песни. Бывает, Саша, ну, на некоторых словах просто делал какое-то такое лицо и говорит: нет, мне надо пойти попить воды. Вот, уходил, возвращался, и мы продолжали запись. И это, конечно, для меня... Ну, что-то дозначит.
1: То есть, есть такие моменты, когда прям нужно выдохнуть,

0: остановиться и продолжаем.
1: Да.
0: Здорово. Давайте следующую композицию. Знакомиться будем с творчеством дальше, потому что я думаю, что надо нести свет вашего творчества в массы максимально. Группа Вайкарич, Чироки Шоу, живой звук у нас на радио Комета 92.6 FM. Слушаем.

0: Живой звук, Чироки Шоу на радио Комета 92.6 FM. И эта песня однозначно лично у меня отправляется в мой топ 100 любимых песен. Честно добавлю к себе, буду слушать часто, прям хорошо ложится на слух, и прям хочется ее стоять и прям петь вместе с вами, ребят, классно очень. И вопрос у меня есть как раз в этом ключе, в том плане, что петь или не петь вместе. Концерт перед 10 очень внимательными людьми вам будет приятнее? Или перед 1000, которые орут, но половину песен вообще не знают?
1: Ой, нас на экране миллион. Да, в целом, если мы видим, если нас видят, то, блин, не было такого, чтобы кто-то остался невнимательным и безучастным. Ну, в целом, такого практически не было. Поэтому 10, глаза блестят, смотришь в зал 20, 30, 40. И, ну, наверное, конечно, внимание берет вверх. Угу. Больше за внимание.
0: У нас есть комментарий. Александр Масальский пишет. Слышал на концерте вашу песню H2O. Да мурашек. О чем песня H2O? Расскажите про историю ее создания.
1: H2O. Ну, там же все предельно понятно. Ну, конечно же, тема смерти, от которой люди всю жизнь уходят, это, ну, это вообще лепилка такая из всех книжек, которые я прочитал о смерти. Вообще тема смерти очень интересна. Не знаю, почему люди боятся ее. Это такое, ну, когда мы заходим в темноту, и какая-то кошка гремит какими-то железяками, страшно же, да? А если знаешь то, что это кошка, не страшно. Точно так же и здесь. Когда изучаешь тему смерти, то приходишь к тому, что это далеко не плохо, как мы себе представляем. И в некоторых традициях, во многих даже традициях, воспринимается это совершенно по-другому. Ну, тема это понятно, песня это именно об этом.
0: Вы знаете, что примечательно в индийской традиции, вообще в индуизме в целом, там есть отдельная тема смерти, отдельная тема гнева. И это у них идет как воплощение, по-моему, богини Кали, если мне не изменяет память. Могу ошибаться, к сожалению.
1: Да, есть такое, есть. Ну, Кали. У нас и песня есть «Кали ночь».
0: Да-да-да,
1: только
0: я
1: это
0: видела.
1: Немножко о другом. Это об эпохах, о жизненных эпохах, конечно. Кали богиня есть, да, но я, если честно, не добрался до этого пока.
0: Все в процессе?
1: Да.
0: Александр Масальский спрашивает, будет ли сегодня в эфире песня H2O?
1: Да, будет.
0: Замечательно. Так, у нас время неумолимо нас поджимает. У нас еще осталось буквально на пару песен время. Уложимся? Будут?
1: Да, как раз у нас осталось две песни. Если можно слово вставить?
0: Конечно.
1: Вот.
0: Нужно.
1: Нужно. Сейчас будет песня из нового, получается, альбома. Или...
0: Премьера.
1: Премьера, да. Песня.
0: Вау.
1: На радио, да. И... Немножко уже, наверное, будет все по-другому восприниматься. Будут гармошечки. Вот. Поэтому поехали.
0: Премьера. Чироки Шоу. Живой звук. На радио Камень 22.6 FM. Группа Вайкари. Со своей новой композицией.

0: Живой звук Чироки Шоу на радио Комет 92.6 FM. Это была премьера от группы Вайкари. Их новая песня с нового альбома. Ребят, потрясающе. Спасибо вам огромное за такой подарок нам и радиослушателям нашим. Я думаю, что эта песня займет свое положенное место в сердце каждого, кто ее услышал, и будет прослушана несколько сотен тысяч раз и передана поколениям с частичкой вашего света, света вашего творчества. Вообще вы восхитительные парни, честно. Нравитесь вы мне.
1: Спасибо большое за такие теплые слова и за приглашение. И если можно, мы хотим передать вам привет. Вам передавали привет.
0: Кто?
1: Группа из Козельска, Ладушка.
0: Фолк. Ой, Ладушка,
1: да.
0: Мои ребята хорошие.
1: Прям услышали, сразу же передавай привет. Поэтому пользуюсь случаем.
0: Когда они приедут к нам в Чироки Шоу, а они к нам приедут, я передам с ними ответный привет. Так что будем обмениваться приветами. Вообще восхитительно. Такой ламповый эфир получился, ребят. Спасибо огромное. Пишут комментаторы. Светлана Огурцова пишет: любим вас. Я

0: Зеленцова пишет: вы классные, удачно на творческом пути всем мира. Кирилл Вьюнов пишет: огонь. В общем, потрясли всех. Мне нравится, прям так, идеально. Для вечера пятницы это идеально. А самое главное, если хотя бы один человек сможет задуматься о том вообще, что он делает в своей жизни, и насколько не механически он ее проживает, насколько ярко, насыщенно и полно, вот эта фраза о том, что мы все когда-нибудь уйдем в вечность, заиграет сразу новыми красками, потому что, к сожалению, жизнь человека, она хрупкая и краткосрочная. И самое главное, находить время, чтобы в пятницу или в субботу включить любимую радиостанцию «Комета 92.6 FM» и послушать в прямом эфире наших замечательных гостей-музыкантов. С нами группа «Вайкари» до сих пор. У нас еще есть финальная песня, ребят.
1: По заказу слушателей песня про смерть.
0: Давайте. Живой звук «Чероки Шоу» на радио «Комета 92.6 FM».

0: Чероки-шоу «Живой звук», группа «Вайкари» на радио «Комета» 92.6 FM. Ребята, вы знаете, тут у меня загораются огонечки в комментариях. Все пишут песня «Огонь».
1: Спасибо большое каждому, кто присоединился к эфиру.
0: Прям
1: низкий поклон, ребят. Мы вас очень любим и делаем все ради этого. Спасибо большое.
0: Ну что ж, будем потихонечку сворачиваться. И у нас сегодня в гостях приехала к нам группа «Вайкари». И судя по сообщениям у меня в комментариях, группу успешно забрали к себе наши слушатели. Поэтому сегодня группа «Вайкари» от нас не просто уезжает, а уезжает еще и с теми, кто их успел узнать и полюбить за этот час прямого эфира. Спасибо, ребята, за этот вечер, за разговор, за музыку, за то, что было и погромче, и потише, и посерьезней, и с фирменной долей глубокой философии. Ну, а, в общем-то, всем хочу напомнить, если вы

Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Американский поэт-песенник и композитор Дайан Уоррен написала огромное количество всемирно известных хитов. Среди них романтическая композиция «I don't want to miss a thing», покорившая миллионы слушателей после выхода на экраны блокбастера «Армагеддона» режиссера Майкла Бэя. Специально для саундтрека к фильму было написано несколько песен, включая и композицию «I don't want to miss a thing». Исполнить ее должны были U2, но когда стало известно, что главную женскую роль будет играть Лив Тайлер, дочь фронтмена Aerosmith Стивена Тайлера, создатели картины отдали предпочтение именно этому коллективу. Стивен Тайлер блестяще спел «I don't want to miss a thing», убедительно передав настроение влюбленных накануне предстоящего расставания, которое может разлучить их навсегда. «I don't want to miss a thing» в течение 4 недель возглавляла Billboard Hot 100, а также находилась на вершинах чартов других стран. Она номинировалась на «Оскар», но проиграла песне «When You Believe». Считается, что «I don't want to miss a thing» открыла группу Aerosmith молодому поколению слушателей и способствовала ее дальнейшему успеху. I could stay awake just to...

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: берегах Лапасни 23 часа.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Целых 5 лет, чтобы покорить слушателей. Рекорд-лейбл уже готовился расторгнуть контракт с неудачливым певцом, но Крису как-то удалось уломать компанию на выпуске еще одной пластинки. Было это в 89-м году. Именно на этой пластинке находилась душераздирающая баллада «Жестокость».

Как вспоминал сам Айзек, написал он ее легко и по чисто конкретному поводу. Как-то поздно вечером Крису позвонила одна подруга и предложила прийти поговорить. После чего игриво добавила, что говорить они будут до тех пор, пока у него не останется сил, чтобы подняться. Другой бы мужик обрадовался, но Айзек вслед за трубкой повесил и голову. «И зачем я согласился? От нее будет куча неприятностей. От нее всегда были неприятности. Она как дикая кошка». А затем Айзек схватил гитару и тут же излил свою гамму чувств в песне о навязчивой любви в духе «Отстань, хорошая, отстань». Когда муза приехала, песня о жестокой любви была уже готова. Жестокую игру услышал кинорежиссер Дэвид Линч. Он в полной мере оценил мрачноватую балладу с пронзительным соло на слайд-гитаре. Линч попросил Айзека записать инструментальную версию песни, чтобы включить ее в свой новый фильм «Дикие сердцем». Эта кинокартина с Николасом Кейджем в главной роли вышла в 90-м году и отхватила золотую пальмовую ветвь в Каннах. Однако для карьеры Криса более важно было то, что композицию заметил Ли Чеснат, фанат Линча и директор радиокомпании в Атланте. Чеснат раскопал оригинал Wicked Game и дал команду активно ротировать песню в эфире. В январе 91 года неожиданно обнаружилось, что сингл Wicked Game с разбегу влетел в американский топ-10. Wicked Game до сих пор вне конкуренции, судя хотя бы по тому, какое количество перепевок на нее было сделано. Одним из самых удачных каверов почему-то считается версия готичных финских металлистов «Him».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Вы слушаете радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Ведение Каштанки. 2 часа ровно.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

Мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, от

0: ручка работы, я вам сеньора не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.
1: Субботу нас под барабан выводят строим в кисельбан, а впереди капрал идет.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.